Тейсен пан сула казуи идвама лайлумона асия апа сутингумно митто банглен.